Тапкой Бульжга делят не знал. Фул кул, жур, шпан, фэнс и мислям. Too much. Мы смо фул кул.